Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка, также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Две семьи из Карачаево-Черкесской республики представят регион в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заключительный этап пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сениш». В финале встретятся 330 семейных команд из 85 регионов России, более 2000 участников в возрасте от 5 до 86 лет. Карачаево-Черкесию представят семьи Барлаковых, Бекбалатовых и Василенко-Гудовцовых. Всего в составе двух команд 11 человек. Участникам предстоит пройти конкурсные испытания, направленные на проверку эрудиции, смекалки и умения работать в команде. Победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Коллектив детского сада номер 11 «Радуга» села Учки-Кен совместно с родителями воспитанников организовал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В рамках акции были собраны продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Гуманитарный груз уже подготовлен и передан для дальнейшей отправки военнослужащим. Отметим, работа по оказанию поддержки участникам специальной военной операции проводится в рамках деятельности Единого республиканского штаба при главе Карачаево-Черкесской республики Рашиде Тимрезове. На территории Карачаева-Черкесии с 1 июля по 15 сентября 2026 года действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято правительством республики в связи с установлением сухой и жаркой погоды. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской республике сообщили, что на период действия режима запрещено проведение пожароопасных работ на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и населенных пунктах. Профильным ведомствам поручено усилить мониторинг пожарной обстановки, контроль за лесными пожарами, а также информирование жителей и туристов о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и действующих ограничениях на посещение горно-лесной зоны.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Усть-Джигуте, 8:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Две семьи из Карачаево-Черкесской республики представят регион в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заключительный этап пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сениш». В финале встретятся 330 семейных команд из 85 регионов России, более 2000 участников в возрасте от 5 до 86 лет. Карачаево-Черкесию представят семьи Барлаковых, Бекбалатовых и Василенко-Гудовцовых. Всего в составе двух команд 11 человек. Участникам предстоит пройти конкурсные испытания, направленные на проверку эрудиции, смекалки и умения работать в команде. Победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Коллектив детского сада номер 11 «Радуга» села Учки-Кен совместно с родителями воспитанников организовал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В рамках акции были собраны продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Гуманитарный груз уже подготовлен и передан для дальнейшей отправки военнослужащим. Отметим, работа по оказанию поддержки участникам специальной военной операции проводится в рамках деятельности Единого республиканского штаба при главе Карачаево-Черкесской республики Рашиде Тимрезове. На территории Карачаево-Черкесии с 1 июля по 15 сентября 2026 года действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято правительством республики в связи с установлением сухой и жаркой погоды. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской республике сообщили, что на период действия режима запрещено проведение пожароопасных работ на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и населенных пунктах. Профильным ведомствам поручено усилить мониторинг пожарной обстановки, контроль за лесными пожарами, а также информирование жителей и туристов о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и действующих ограничениях на посещение горно-лесной зоны.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. Еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и детям». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям, автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками, 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке, ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина», как она работает?
1: Паутина – это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу у центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное

0: Движение при объезде препятствия, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами. Использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
1: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
0: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
1: у нас пока так.
0: Да, у нас пока так.
1: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
0: За 5 месяцев текущего года... Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
1: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные, те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и, в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Ну, в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо, дальше по количеству.
0: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
1: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
0: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо, это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности, по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудникам ежедневно при рассмотрении административных материалов.
1: То есть, получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не

0: оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом, ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система «Паутина» помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и те лица, регистрация которых была признана в связи со смертью или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортный средств, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводятся.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль, владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП, установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем, вообще эта система достаточно часто используется в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений, поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительной и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляют в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей и патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать. Ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина». Сегодня мы выяснили уже, какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге. Может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко. То есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете. Пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права?
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. Хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует его. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Да. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же, если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применение телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите на звонок или на сообщение, собственно говоря, либо используйте гарнитуру и другие технические устройства, которые позволяют беседовать без рук, что называется. Ваши руки должны быть на руле и на коробке передач, больше никаких других моментов, поправить зеркало заднего вида вы можете еще. Никаких других предметов трогать во время движения водитель не должен и не может. Хорошо, мы поговорили про ремни, про телефоны, ходовые огни.
1: Да, езда без ходовых огней у нас предусмотрена статьей 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хотелось бы отметить, что дневными ходовыми огнями у нас признаются те световые элементы, которые были заложены в машине от завода-изготовителя. Все самостоятельно установленные светодиодные ленты, какие-то другие приспособления, которые, как кажется, собственнику или водителю транспортного средства будут просто заметны на дороге, они не подходят. Это будет все равно вид нарушения. Также можно использовать у нас и противотуманные фары. То есть здесь законодатель нам четко определил альтернативу. Если, допустим, в транспортном средстве от завода-изготовителя дневные ходовые огни у нас не предусмотрены, мы обязательно включаем или противотуманные фары, или ближний свет фар. Сейчас у нас достаточно высокая тенденция при разборе данного вида нарушений, что водитель включает габаритные огни, потом обращаются к нам с заявлением и указывают то, что у них был включен свет. Такой вид света, как габаритные огни, тоже не подходит. Габаритные огни у нас служат только для обозначения транспортного средства в темное время суток. Соответственно, все равно будет приходить штраф. Должны быть использованы строго дневные ходовые огни, ближний свет или противотуманные фары.
0: Ну что, друзья, мы теперь просветились, мы грамотные, но все-таки, Наталья, давайте на чистоту. Есть технические средства. Бывают ошибки, бывают недоразумения, либо гражданин не согласен с вынесенным в отношении него постановлением. Бывают разные ситуации, да, никто не застрахован, и техника дает тоже сбои. Вот если я, как гражданин, считаю, что меня оштрафовали за какое-то нарушение, которого я не совершала, могу ли я обжаловать такое решение и доказать свою невиновность?
1: Да, конечно, главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях у нас предусмотрено обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. То есть каждый гражданин, который хочет получить разъяснение, не согласен с постановлением или другие иные подобные ситуации, может обратиться в центр фотофиксации и получить обоснованный ответ. Обжаловать постановление у нас можно двумя способами. В случае, если имеется личный кабинет государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы обжаловать постановление, нужно иметь авторизованную учетную запись в личном кабинете. это выполнить достаточно просто, можно не приходить в центр, просто дистанционно составить текст обращения, изложить все факты или доводы, которые хочется уточнить, выяснить, обжаловать и тому подобное. И второй способ у нас также остается у нас, это обжалование с помощью почтовых услуг. То есть, если нет авторизованной записи на госуслугах, можно изложить все свои мысли, все свои пожелания в обычном формате, с помощью почтовой связи направить нам в адрес. Эти обращения также рассматриваются и направляется законный и обоснованный ответ заявителя.
0: Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда действительно граждане доказывают, что постановление было вынесено техникой ошибочно?
1: Естественно, такие случаи имеются, но их совершенно небольшой процент, так как комплексы имеют достаточно высокую четкость, у них достаточно высокое качество фотографии, что четко позволяет определить вид нарушения. Также в случае сомнений у системы Паутина есть такой способ, как просмотр проездов транспортных средств, то есть можно увидеть маршрут любого транспортного средства на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь день. Это тоже позволяет более объективно подходить к рассмотрению обращений граждан и выносить обоснованные решения.
0: Вот как интересно, слушайте. Ну вот я когда выше говорила о том, что система Паутина помогает расследовать и уголовные, да, правонарушения, преступления, вот как раз об этих возможностях я и говорила. То есть есть возможность отследить маршрут, как, где, когда, кто проезжал и так далее, и так далее. Здесь тоже еще один только большой плюс. Хорошо, по срокам обжалования нужно ли соблюсти какие-то сроки? Потому что везде при подаче различных заявлений в государственные органы у нас есть сроки, в которые надо уложиться. В какие сроки можно обжаловать?
1: Да, конечно, также главой 30 предусмотрен срок обжалования постановлений. Это у нас 10 дней с даты вручения постановления. И обращение потом подлежит рассмотрению в случае, если это жалоба на постановление, которое требует отмены постановления или не отмены постановления, оно должно быть рассмотрено также в течение 10 дней.
0: И должно... Это рабочих или просто календарные дни считаются?
1: Это рабочих.
0: Угу, хорошо, 10 дней.
1: 10, угу. Да. В течение 10 дней. Если же это какая-то просьба, какой-то запрос разъяснительного характера, что-то такое, то это рассматривается в порядке 59-го федерального закона о рассмотрении обращений граждан, и тут уже установлен срок 30 дней.
0: Ну что, друзья, успевайте, и если вы все-таки нарушили, давайте помнить, что есть сроки уплаты административных штрафов в области дорожного движения. И продолжается уже, конечно, не такая большая скидка по отдельным видам штрафов, но, тем не менее, еще сохраняется. Да? Давайте напомним, что в течение многих лет, да, государство было достаточно лояльным к нарушителям, мы могли уплачивать серьезной скидкой ряд штрафов в области дорожного движения. Сейчас уже поменьше. Наталья, давайте напомним, какие сейчас есть возможности и сроки погашения задолженности по автомобильным штрафам, ну, простым языком говоря.
1: Это также у нас регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это регулирует у нас статья 32.2 Кодекса. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере 75% от суммы наложенного штрафа. Так, в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте, заказным почтовым отправлением поступила в его адрес после течения 30 дней, указанный срок может быть восстановлен должностным лицом или органом, вынесшим постановление. Но так как у нас, хотелось бы тут сразу отметить, что это исключительные случаи, очень исключительные, потому что сейчас у нас постановление правительства предусматривает направление в электронном виде постановление по делам об административных правонарушениях в личные кабинеты государственных и муниципальных услуг. Сейчас у достаточно многих лиц есть госуслуги. И при входе в личный кабинет госуслуг административное правонарушение считается у нас врученным.
0: Поэтому, друзья, вот электронные сервисы, они все-таки показали и доказали свое удобство и скорость. Поэтому у кого еще нет, заводим личный кабинет на госуслугах, у кого есть, подключаем уведомления. Как только штраф пришел, мы это увидели, оплачиваем, соблюдаем сроки и получаем скидки. Ну, а лучше вообще не нарушать, и тогда не будет у вас лишних финансовых трат. Еще буквально 2 минуты, Наталья, у нас есть. Хочется вспомнить о том, что вопросом безопасности дорожного движения уделяется серьезное внимание на государственном уровне, на региональном уровне. И вот вопросам безопасности дорожного движения большое внимание уделил и глава нашего региона в ходе недавнего доклада послания. И он сказал, что планируется усиливать эту планомерную работу. Правительство подключается к деятельности МВД, госавтоинспекции в этой сфере и другие органы и системы. Ну и, кстати, была вот одна такая сказана фраза, что планируется до 2030 года количество камер фото-видеофиксации, а значит и объектов, включенных в систему паутина на территории нашей республики, должно увеличиться к 30-му году до 200. Сейчас 121 камера, к 30-му году до 200. Вот такой вот прогноз. А как будут выбираться места, где будут ставить камеры? Да, о количестве, может быть, там в количестве будет какая-то разница. Где будут ставить новые комплексы фото-видеофиксации? Граждан всегда этот вопрос волнует. Кто это решает?
1: Тут хотелось бы отметить, что это достаточно трудоемкий процесс вообще по установке специальных технических средств. Это не происходит от того, что
0: кто-то захотел, да, или решил, что вот здесь.
1: Кому-то где-то захотелось установить комплекс, и он там появился. Нет, эти действия строго регулируются у нас федеральным законом. Это у нас федеральный закон 258, о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Так, согласно положениям этого федерального закона, изначально проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, устанавливаются места и очаги аварийности. На основе только проведенного анализа предполагаемое место установки признается потенциальным очагом аварийности или наиболее опасным очагом. Далее место установки специального технического средства уже согласовывается у нас с собственником дороги или уполномоченным органом исполнительной власти. Только после проведения всех этих вышеописанных мероприятий специальное техническое средство может быть установлено.
0: Ну что, друзья, вот такая вот система. Камеры видеонаблюдения появляются не зря и не на любом месте, а только в тех местах, где часто нарушают, где есть действительно большой поток автомобилей, нарушений, повторяющихся нарушений. Поэтому мы все должны понимать, что все это устроено и работает только для того, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами на дорогах, всех участников дорожного движения. Всем безопасных путешествий и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкикене, 10 утра.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Прямо сейчас начинается час приветов, поздравлений и музыкальных заявок на КЧРФМ, ЗавтракФМ. Называется наша программа. С вами в студии буду я, меня зовут Белла. Друзья, сегодня 2 июля, четверг. Как ваше настроение вообще? Я желаю всем вам доброго утра. Пишите нам сообщения с приветами. Все обязательно прочитаем. Ну и о погоде давайте несколько слов тоже скажу. Сегодня плюс 27, ясно, обещают синоптики. В общем, то ясно, то сильный дождь, ничего нового. Мы, можно сказать, уже привыкли к такой погоде. Давайте поднимать себе настроение любимой музыкой. Добро пожаловать к музыкальному столу. Дорогие друзья, собираемся у огонька. Жду ваше сообщение.

Программа по музыкальным заявкам продолжается, и у нас есть сообщение. Аслан пишет нам: «Здравствуйте, хотелось бы послушать что-нибудь из Мияги. Заранее спасибо вам, всем хорошего дня». Аслан, доброго вам утра, будет сделано. Можно сказать, Мияги уже звучит в эфире радио КЧРФМ. Ну а вам отличного настроения.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что

Ну что, друзья, на этом Завтрак FM завершается. Я желаю легкого четверга, прекрасного настроения. Завтра пятница. На этой позитивной ноте прощаюсь с вами до завтра. Пока.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Учке Кении 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Расулом Текеевым. Об этом Рашид Тимрезов сообщил в своем канале в МАКС. Стороны обсудили итоги работы ведомства за первые 5 месяцев текущего года. Расул Текеев рассказал, что план по налоговому администрированию в бюджеты всех уровней перевыполнен. Поблагодарил Расула Таубиевича и в его лице весь коллектив налоговой службы Карачаево-Черкесской республики за добросовестный труд. Уверен, что постоянное совершенствование форм налогового администрирования, в том числе за счет цифровизации процессов, и профессионализм сотрудников УФНС Карачаево-Черкесской республики будут и впредь способствовать стабильному росту доходной части бюджета, а значит, позволят нам решать больше вопросов социального характера, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Черкесске на 10 участках городских дорог ведутся работы по обновлению дорожного полотна. Как сообщили в мэрии города, до конца года отремонтируют 25 участков протяженностью почти 10 километров. На улице Буденного подрядчик уже завершает укладку нижнего слоя асфальтобетона, по улице Чехова также проводится мероприятие по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, а вот на Полевой они уже завершены, сообщил в своих соцсетях мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. Градоначальник напомнил, что с 2019 года в Черкесске приведено в соответствие 150 участков дорог протяженностью 85 километров. Также в этом году будут обустроены 11 участков тротуаров протяженностью около 7 километров. Концерт живой музыки состоится 3 июля в 19.00 в парке «Зеленый остров» Карачаевска. Для жителей и гостей города выступят преподаватели детской музыкальной школы, кафедры музыкального образования Карачаево-Черкесского государственного университета, группа «Сателлит» и артисты отдела культуры администрации Карачаевского городского округа. В программе любимые композиции разных лет, живое исполнение, яркие музыкальные номера и атмосфера настоящего летнего праздника, отметили в пресс-службе КЧГУ. Организаторы приглашают всех желающих провести летний вечер на открытой концертной площадке. Вход свободный. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: нам снова понравится.
1: Качай РФМ 104.5 Карачаевск.

104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор, на нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск, и апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка, также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком, дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы». А на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Ай! Фанси!

0: sito.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти, доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Тиберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи. Обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: foolish.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи. Обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104 и 5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: Преградной, 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи, обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104,5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно отношения.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком, дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык, также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Архизе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Тиберде 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Карачаева-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи, обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Не.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую привязанность, но всему есть предел, да?
3: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: me one more time.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

В Домбае три ночи. Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАКС сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи, обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.